0: Документы там есть у них?
1: Сюда летит.
2: А вот она еще. Прибал, да? Бал.
3: Вы снова готовы, не?
4: Очередной раз становится главной угрозой для международного мира и безопасности. Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном, вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии. В любом случае, Европа в очередной раз становится главной угрозой для международного мира и безопасности. Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном, вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной.
5: Member of the European Council, if I'm not mistaken,
6: at the moment, yes.
5: And still one of the youngest. The first visit.
7: Ahogy az olasz maffiának is voltak szürke eminenciásai, úgy voltak janicsárjai és intézői. A tisztító tűz művelet részeként kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.